Ваш форси ехтичный на тем втитхи. Илбирах вечна раз майтни земли.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5 EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала, мы выходим в прямом эфире, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь, и после чего разберем одно политическое явление в рубрике «Занимательная история». И услышите вы также музыку на протяжении всей передачи.

29 июня. Вот уже подошел к концу июнь. А вместе с месяцем подошел к концу и второй квартал текущего года. Более того, вся первая половина этого года. И если рассуждать с финансовой точки зрения, то весь год подошел к концу, финансовый год. Так что скоро подавать налоговую декларацию, как говорят в России, заплати налоги, спи спокойно. Чего и вам желаю. Но присмотримся подробнее к самому дню. Я нашел два национальных праздника. Так, Сейшельские острова отмечают сегодня День независимости. Замечательное маленькое государство, одно из мест боевой славы Эммануэли, Сейшелы. А Россия сегодня отмечает День партизан и подпольщиков. Важный день для России, потому что сейчас там с нарастанием протестов против антинародного путинского режима растут ряды партизан и подпольщиков, которые борются с этим за прекрасную Россию, свободную Россию будущего. Вот такие дни. Но посмотрим на события, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. Так, в 1174 году украинская Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи под названием «Лтава». А название, собственно, Полтавы появилось в 1430 году. Все равно древний город. В 1613 году, во время премьеры пьесы Шекспира «Генрих VIII», уже самого Шекспира в живых не было, сгорел театр «Глобус», первый, самый большой и главный театр Лондона и всей Англии. В 1870 году обнародовали в Российской империи новое городовое уложение. Общее руководство городским хозяйством по этому уложению, а также образованием и здравоохранением стало осуществляться городскими думами под контролем правительственных органов. Очень важный этап развития местного самоуправления в русле реформ Александра II. В 1877 году в Александрии, в США, изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух первый вертолет с паровым двигателем. В 1881 году, в этот день, ставший знаменитым суданский проповедник Мухаммед Ахмед провозгласил себе Махди, то есть в переводе с арабского «ведомый истинным путем», то есть мессией, спасителем, и возглавил кровопролитнейшее восстание крестьян и кочевников в Судане против англичан. Только появившиеся уже в то время первые пулеметы.

огнеметы спасли тогда англичан от разгрома. В 1888 году в этот день была сделана старейшая из сохранившихся до нашего времени звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором в Лондоне, была записана на фонограф Эдисона. В 1900 году в этот день в Одессе открылся нелегальный всероссийский съезд студентов. Ну, студенты всегда были бунтарями. В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг». «Боинги» до сих пор летают по всему миру, вот, а начали они это делать в конце июня. В 1929 году в этот день Федор Шаляпин, знаменитейший певец, актер, уехал на гастроли за границу из России и больше в Россию не возвращался, что характерно. В 1925 году в этот день американец Марвин Питкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием, которая буквально сделала революцию и в начинавшейся фотографии, и в живописи, в общем, сыграла большую роль. В 1944 году, несмотря на войну, по решению Мособлисполкома в Мелехово Московской области открыт музей-усадьба Чехова. Я думаю, кто-то, может быть, даже из наших слушателей там побывал. В 1945 году, в этот день, СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к Украинской ССР. То есть украинские земли все, наконец, соединились. В 1956 году, в этот день, Мэрилин Монро вышла замуж за американского писателя Артура Миллера. Но, к сожалению, через 5 лет они уже развелись. В 1957 году, в этот день, произошло важнейшее политическое событие в СССР. Пленумом ЦК КПСС была отстранена от власти так называемая антипартийная группировка Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов, выступивших против Хрущева. Тогда Хрущев победил, спас его Жуков. В 1964 году в этот день был создан, точнее, представлен публике пульт дистанционного управления телевизором. Ну, как здесь в Австралии говорят, ремоут. Необходимая, в общем, в жизни, особенно для людей старшего возраста, вещь. В 1975 году в Институте ядерной энергии имени Курчатова в Москве введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка «Токамак-10». Тогда СССР держал первенство в ядерных разработках. В 1976 году Сейшельские острова провозглашены независимым государством. Но об этом я уже сказал, там, где Эммануэль была. В 1982 году, опять-таки к ядерным вопросам, в этот день в Женеве были начаты переговоры между СССР и США об ограничении стратегических вооружений. Фактически это были, так сказать, было последнее, наверное, брежневское важное событие политическое. В 1984 году был открыт Минский метрополитен в Минске, что стало событием для всей Белоруссии, естественно. Говорят, красивый метрополитен. В 2004 году, простите, состоялся официальный визит в Ватикан Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея I. Это православный патриарх. То есть вот католицизм и православие протянули друг другу руки. В 2007 году, в этот день, в США поступил в продажу первый iPhone. Те, над которым трясутся от восторга нынешние девчонки, вот какой-то уже 11-й по счету, а вот первый был тогда. В 2014 году исламское государство Ирака и Леванта заявило в этот день о создании исламского халифата на захваченных ими территориях Сирии и Ирака. То есть ИГИЛ, вот этот вот страшный кровавый ИГИЛ, начался в этот день тогда. И несколько персоналей, то есть вспомним людей, которые в этот день родились. В 1793 году родился Йозеф Рессель, австрийский инженер и изобретатель,
1829 году построивший первый в мире пароход с грибным винтом. Пароходы вообще тогда только начались, но все они были с колесами, а это вот был с винтом. В 1848 году родился Николай Аксаков, русский литератор, патриарх целого клана литераторов Аксаковых, составивших славу русской классической литературы. В 1849 году родился Сергей Юльевич Витте, российский государственный деятель. В 1905-1906 годах председатель Совета министров, сыгравший огромную роль в истории России. Не только как премьер, но и как министр финансов. В общем, был важный политик. В 1880 году родился Людвиг Бек, генерал-полковник германской армии, лидер заговора 20 июля 1944 года против Гитлера. В 1897 году родился известный актер Павел Волков, российский советский актер театра и кино. В 1900 году родился великий человек Антуан де Сент-Экзюпери, французский летчик, писатель, поэт, произведение которого читает весь мир. В 1901 году родилась Елена Ильина, тоже советская писательница, родная сестра писателя Самуила Маршака, известная Ильина в основном повестью «Четвертая высота» о Гуле Королевой. В 1925 году в этот день родился в Италии Джорджо Наполитано, итальянский политик, президент Италии в 2006-2015 годах. В 1934 году родилась Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино. А в 1936 году родился Резо Габриадзе, грузинский советский киносценарист, режиссер, художник, скульптор. И об актерах еще. В 1964 году в этот день родились Ольга Машная, советская актриса, российская актриса театра и кино. Красотка, очень хорошая актриса. И Сосо Паблиашвили, советский грузинский эстрадный певец. В 1972 году родилась Саманта Смит, американская школьница, посол доброй воли, писавшая письма Горбачеву. В 1982 году родилась красотка Диана Морозова, российская актриса театра и кино. И в 1983 году родился Илья Яшин, известный очень сейчас российский политик и общественный деятель, и в настоящее время, увы, политзаключенный.

И поскольку 29 июня в 1949 году, как я уже сказал, начала проводиться в жизнь политика апартеида, я решил сказать несколько слов об этом, потому что думаю, что кто-то уже наверняка и не помнит, что это такое. А это была официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южной Африке, в Южноафриканском Союзе, потом в Южноафриканской Республике, так называемой национальной партией, или еще ее называли африканеры. Это проявление расизма в государственной практике. Она предусматривала неравенство групп населения Южной Африки вплоть до лишения некоторых из них всяких человеческих прав. Включала запреты на проживание в отдельных районах для небелых граждан, смешанных браков и даже сексуальных отношений между представителями разных расовых групп. А также большие ограничения на работу и передвижение «небелых» в кавычках граждан. Предусматривалось раздельное образование и здравоохранение. Население официально делилось на темнокожих, белых, азиатов. Главным образом это были индийцы, которых уже было тогда очень много в Южной Африке. И «цветных» в кавычках. Нарушение запретов каралось серьезными наказаниями, которые даже можно назвать репрессиями. Продолжавшееся расширение ограничений, это был не акт, а процесс, приводили к увеличению насилия в стране и угнетению по отношению к дискриминируемым группам. Апартеид был внедрен, как я уже сказал, в этот день, в 49-м году, но разговоры о его внедрении начались раньше, в 48-м, когда в парламенте возникло большинство так называемых африканеров, впоследствии сформировавших национальную партию. И протесты против такой политики продолжались в ЮАР как со стороны угнетенных, так и со стороны белых, что характерно. Многие белые были против. И в очень многих странах мира все время его апартеида существования. Подавление борьбы против апартеида в Южной Африке происходило с помощью усиления репрессий и террора, что в итоге привело к большим жертвам среди граждан страны. Он был признан ООН одним из видов преступлений против человечности. Борьба с апартеидом была одной из главных задач организации ООН, в смысле, в 70-х и 80-х годах. И в 1994 году в Южной Африке политика апартеида была официально отменена. Апартеид привел к росту расовой нетерпимости, неравенства, насилия, как я уже сказал. Негативные последствия этого продолжают сказываться на ситуации в ЮАР до сих пор, уже в течение десятилетий. Апартеид в ЮАР предписывал темнокожим народам, из которых большинство представляли себе разные группы народа банту, проживать в специальных резервациях, названных бантустанами, на территории, составлявшей чуть более 30% площади расселения банту на территории ЮАР до прихода европейцев, то есть у них забрали часть земли. Выезд из резервации и появление в крупных городах могли производиться лишь по специальному разрешению или при наличии рабочего места у такого человека. Ну, надо сказать, что местное население было занято в основном на непрестижных и низкооплачиваемых работах, преимущественно в сфере обслуживания в городах. В ходе внедрения системы апартеида чернокожие жители ЮАР были лишены почти всех гражданских прав. Утверждалось, что услуги наподобие образования и здравоохранения были, в кавычках, это официальное определение, якобы раздельными, но равными. Однако качество тех услуг, которые предоставлялись чернокожим, темнокожим вообще, было обычно намного ниже. На подобные упреки со стороны европейских левых преимущественно. Южноафриканское правительство отвечало, что уровень медицинского обслуживания чернокожего населения объективно действительно ниже, при равном и даже более высоком удельном количестве врачей на душу населения среди черных. По утверждению властей, причина этого
более низкий уровень квалификации африканских врачей. А он, в свою очередь, был вызван прежней ошибочной государственной политикой в области образования, политикой, которая проводилась до апартеида, когда было более снисходительное отношение к африканским абитуриентам, потом студентам, с целью увеличить число чернокожих студентов. Правительство предполагало, что принимаемые им правительством новые меры, то есть апартеид, полностью устранял неравенство в уровне медицинского обслуживания к началу 21 века. Но это в планах было, к началу 21 века. Но это не было достигнуто. Лишение коренного и вообще «не белого» в кавычках населения политических прав было обычной практикой в европейских колониях. Однако после деколонизации Африки стало рассматриваться уже как бы в прошлом, оцениваться как часть политики апартеида в целом. Борьба с апартеидом стала одной из приоритетных задач ООН в 70-х и особенно в 80-х годах. К борьбе подключились и многие другие международные правозащитные организации. И в самой ЮАР активно действовало внутреннее диссидентское движение. И в итоге, как я уже сказал, оно было официально отменено.

Ну вот и все. Наша передача подошла к концу. К счастью, апартеид ушел в прошлое, хотя, к сожалению, хвосты его ощущаются до сих пор. А вы держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. До встречи.

здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.